0: тири сама семна кешто сег. Каресна. Насы артам соджа коге кокиса.
1: Танда цагме соваке хабу юрши. Ине симшу чаны юнгу марта. Жемаре. Нарас харченере. Нарас шимбырда.
0: Насо сыши юрши. Жва.
1: Сыши юбе шуго. Насо добо шо сыйг марши. Жва. Сыши насо заваши. Сыши горгу тендади. Не цагма сэше гебяши. Не кеванлы кеш чибни. Кеванге насо ди. Вэй. Вэй. Вэй.

0: не соскил. То что это? Ну где им стало там то?
1: Кей о мари, ма то я для ингири.
0: Не харносо. Жангэ га.
2: Цин. Цин, гон амаш кебро чида.

0: Жегонда, цицита.
1: Нинда.
0: Жада.
1: Нинда, ты типа.
0: О,
1: таки вот. Тигеге паянг.
0: О, о, о, тигеге. Та ине, сея чену я, чен сен шиндада манчар я, мил я, ху, цуцуй па ганзу не тусы, нё цы гега дэнде чугу мэрча. Дэ туда, та ди чам сая дирда.
1: О, ача, та ди тигеге псуна, шуэй та.
0: Шуэй та. Жанге во, пэо ге дампэ дэнде ши куньо ибэ.
1: Дэнде.
0: Чам ге у бусо хо, цэнгэ лэ ге гой таан сэ, о ди на ку чам дэ сэ го да. Ане, чам на ча ша мэнэ нам дю, чу ге я га бэ дуга. Ане, дэнэ сая ча ша ла инэ, ане, ня да, дэ сэн да. Ani peba ta tinje saya ka bdo wa. Rangge jam de gyumu yue.
1: Da nie ta ha koya de che su na. Jam sa de aja na chune chi se sa cha chom ma be. O ta jam de de ya chune chi gu yue su na. Di sa cha de chu jang ma yue be ma che. Ani chu na lo ge nie ri phu sum chok bo. Ani ge ge an ga che chu phu sum chok bo. A sing na da de zo jung kan be mi si be ya bo yue bo jung go re si si si do.
0: 当张做的从那结束谈到工作公平我那恰恰能有论张有的句子讲张的内容的内容没到总理从那结束的句子哦的一个句子把也谈的都是从那结束的我说的您接了啊全部接到好几人家没得出所以到底来没不得找不起就是多少年卡巴那年把把他打打击多的呗多的呗你们那会儿
2: 字藏羚羊字藏羚羊字藏羚羊捏盘羊捏盘羊捏盘羊捏盘羊捅那黑熊捅那 黑熊捅那黑熊捅那黑熊啾猕猴啾猕猴啾猕猴啾猕猴种野牦牛种野牦牛种野牦牛种 野牦牛撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹撒雪豹